0: мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
3: Building up a better future is a challenge we must take up.
4: It's up to you.
5: It's up to you.
6: It's up to you.
7: It's up to you.
8: It's

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для нижегородских водителей. Информация о нижегородских безработных. Но вначале о том, почему нижегородцы разлюбили самозапреты. У нижегородцев снижается интерес к запретам. Жители области в мае установили почти 16 тысяч самозапретов на привлечение займов, о чем сообщили в НБКИ. Это почти на треть меньше, чем месяцем ранее. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что спрос на самозапреты снижается по причине того, что все, кто хотел, уже их установили. Также причина, по мнению Волкова, в успешной борьбе с мошенниками. Официальная безработица в Нижегородской области составила 1,1%. Об этом сообщило агентство Ньюсрум-24. По их данным, средний возраст безработных оказался таким же, как и у занятых нижегородцев – 43 года. В среднем поиск новой работы занимал 3,7 месяца. Самым популярным способом трудоустройства стало обращение к родственникам и знакомым. Также работу активно ищут в СМИ и интернете. Нижегородская область 35-я в России по доступности бензина. Это вычислили эксперты РИА Новости простым делением средней официальной зарплаты и средней цены за литр 92-го бензина. Согласно результату вычисления, нижегородцы могут приобрести примерно 1130 литров этого топлива. За год АИ-92 подорожал на 12,5%. Также сообщается, что перебоев в поставках топлива в Нижнем пока не отмечено. Водители в Нижегородской области с начала года оштрафованы почти на 1 000 000 000 рублей. В 2026-м с помощью дорожных камер вынесено более 1 000 000 постановлений о нарушении ПДД, о чем рассказали в региональной госавтоинспекции. Также стало известно, что в отношении граждан, уклоняющихся от оплаты штрафов, возбуждено свыше 3 000 дел. И опубликован список водоемов Нижнего и области, пригодных для купания. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по результатам исследования, качество воды соответствует требованиям в озерах второй очереди автозаводского парка культуры и отдыха, также в озерах Силикатное, Светлоярское, Лунское, Пестичное, Сортировочное и Больничное. Кроме того, пригодны для купания Юрасовское на Бару и Святое озеро в Дзержинске. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода. Русалки.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как отличить новую «Волгу» от старого «Джили», как в городе работают ночные автобусы, но вначале о дополнительных автобусах в Нижнем 12 июня. Работу общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. В мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о делении и размножении районов Нижнего Новгорода. О том, будут ли сокращать нижегородских госслужащих. Также в выпуске о городском общественном транспорте. Мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. Работу общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо «Алькантары» для обивки «Волги» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как отличить новую «Волгу» от старого «Джили», как в городе работают ночные автобусы, но вначале о дополнительных автобусах в Нижнем 12 июня. Работа общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. В мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Последние два рабочих дня этой недели будут довольно жаркими, с температурой от 22 до 27 градусов. Небольшой дождь нейросеть Яндекса допускает лишь сегодня утром. В остальное время будет облачно с частыми прояснениями.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в 7-местном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Семья.
1: Семья – это самое большое счастье.
2: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Как отличить новую «Волгу» от старого «Джили». Как в городе работают ночные автобусы. Но вначале о дополнительных автобусах в Нижнем 12 июня. Работу общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. В мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Последние два рабочих дня этой недели будут довольно жаркими, с температурой от 22 до 27 градусов. Небольшой дождь нейросеть Яндекса допускает лишь сегодня утром. В остальное время будет облачно с частыми прояснениями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Superstar. Everybody has a need to feel special. But a superstar, it's hard. Man, I tell you, it's hard.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции

0: обучением. А еще здесь поддерживают молодые семьи, пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как отличить новую «Волгу» от старого «Джили», как в городе работают ночные автобусы, но вначале о дополнительных автобусах в Нижнем 12 июня. Работу общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. В мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Прогнозы погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: Последние два рабочих дня этой недели будут довольно жаркими, с температурой от 22 до 27 градусов. Небольшой дождь нейросеть Яндекса допускает лишь сегодня утром. В остальное время будет облачно с частыми прояснениями.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о делении и размножении районов Нижнего Новгорода. О том, будут ли сокращать нижегородских госслужащих. Также выпуски о городском общественном транспорте. Мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. Работа общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо «Алькантары» для обивки «Волги» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

друзья, вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это Томас Сандерс с песней «With a Little Love», которая встречает нас в новом музыкальном часе на волне «Радио Рандеву». С небольшой любовью или большим чувством в сердце можно сотворить много красивых дел, чего я вам и желаю в этом дне, друзья. За окном плюс 25, по ощущению все плюс 30. Сегодня и до конца недели будет только яркое, теплое солнце, настоящее лето в Нижнем Новгороде и на волне радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Знаете, почему я делаю смазлифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Hey now, друзья, все мы рок-звезды своей жизни, поэтому творите ее, друзья, созидайте и будьте счастливы. Так говорит нам команда Smash Mouth с песней All Star на волне радио «Рандеву». Однажды кто-то сказал мне, что нужно просто открыть глаза, проснуться ото сна и начать жить. Поэтому, если есть сова на нашей волне, доброе утро, друзья. Далее по курсу Vanilla Ice с песней Ice Ice Baby. Валенсия и потрясающая композиция Гайя 93-го года выпуска. Русская группа Incognito с песней Одной масти. Red Hot Chili Peppers, Гэри Галливелл с композицией Колин. И прямо сейчас Том Питти.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основано.рф.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: с 20 по 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Ну и под занавес часа, друзья, прекрасная композиция от Гэри Хэллоуэлл. Колин на волне радио «Рандеву». Зову тебя. Я верю, что самые важные люди, которые есть в вашей жизни, они рядом с вами. Я желаю вам, друзья, оставаться всегда вместе, оставаться счастливыми. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня. Желаю вам отличного продолжения этой замечательной среды в компании старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как отличить новую «Волгу» от старого «Джили», как в городе работают ночные автобусы, но вначале о дополнительных автобусах в Нижнем 12 июня. Работу общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. В мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Последние два рабочих дня этой недели будут довольно жаркими, с температурой от 22 до 27 градусов. Небольшой дождь нейросети Яндекса допускает лишь сегодня утром. В остальное время будет облачно с частыми прояснениями.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
4: Бизнес-среда. На радио «Рандеву».
5: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Рандеву». В эфире программа «Бизнес-среда». И у нас сегодня в гостях генеральный директор компании ТВП Electronics, бренд «Зонт» Валерий Терехов. Валерий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Валерий, мы в первой программе, при первой встрече в этом году поговорили про управляемый дом и умный дом. В чем разница этих понятий, каковы оттенки. И так или иначе затронули очень важное для всех, кто задумывается о своем комфорте, комфорте своей семьи. А как на деле происходит? Какие есть реальные ситуации, когда зонт, когда умная автоматика выручает? И мне кажется, если мы пару-тройку вот таких, не нравится мне это слово кейсы, но все же ситуаций, случаев, опытов из реальной жизни расскажем, будет наглядно и понятно.
6: Ну, опыты, как сказал великий Пушкин, опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. Поэтому вот у нас все, что мы собираем, а мы работаем со всей Россией во всех регионах, и в новых сейчас регионах уже есть партнеры, кто улучшает жизнь людей при помощи оборудования зонт. Вы спрашиваете про реальные кейсы, они настолько разнообразны. У нас в программе лояльности больше 5000 монтажников. И каждый из них, для того, чтобы у него был профиль открыт для заказчика, размещает свои проекты, которые он делал. А проект как рождается? У человека возник запрос. Ну, вот как мы рекомендуем, если про реальные кейсы, про реальный опыт. Я предлагаю заказчику выделить на это время. Сесть и написать, что ему не нравится, что он хочет улучшить, изменить. Ну, например, счета большие за электричество или счета большие за отопление.
5: Держать все под контролем.
6: Это нравится, держать под контролем.
5: А, не нравится.
6: А не нравится, что неуправляемая система. Много коробочек, помните, первый выпуск? Да, много коробочек, я хочу их объединить, пожалуйста. Я хочу, чтобы моя система полива не поливала по расписанию, а поливала, когда надо. То есть, когда прошел дождь, не поливала. Когда влажность высокая, не поливала. А вот когда нужно, я ему скажу, какие данные, или мне подскажет монтажник, тогда и сделать. Или система снеготаяния. Очень популярной становится, вот особенно после этой зимы, мы заметили возросшие запросы на систему снеготаяния. У нас есть партнеры, которые только этим занимаются. Только системой снеготаяния. Дорожки, входные группы, крыши, ливневые системы. Ливневые, правильно говорю?
5: Да.
6: Ливневые системы. Ну, много что можно. Есть даже люди, но они скорее исключение, чем правило, которые подогревают при помощи систем таких корни деревьев, чтобы не померзли, потому что он откуда-то привез ценный абрикос, еще что-то такое нравится людям, ну, нравится детям, семье. И это особая забота. И вот вместе с системой снеготаяния прокладывают водотрубную систему в корне. Это вот про необычные кейсы вы говорили. Вот есть, например, такая тема. У нас есть кейсы, когда парники и теплицы. Потому что проветривание, влажность, полив, температурный режим, прочее, тоже важная тема. Могу рассказать, вот я начал вам говорить на прошлой, по-моему, программе, если я правильно помню, про нашего сотрудника.
5: Да, да, да.
6: Мы ему говорили: Паша, вот ты ставишь самое простое устройство. Нет, я хочу сам, я не хочу никого привлекать, я хочу сам руками собрать. Он не имеет опыта монтажа, у него просто есть нормальный IQ, хочется сказать.
5: Ну, пытливый ум.
6: ну, пытливый ум, да. Он просто все сделал, как по руководству требуется. Ему понадобилось 1.5 часа, и все, у него установлено приложение, он с телефона все видит, он подключил температурный датчик, он подключил котел. Но он взял самый простой наш прибор, который управляет котлом, ну и можно радиомодуль подключить и датчик радио поставить, чтобы провода не тянуть. А мы ему говорили, поставь сразу чуть продвинутый прибор, uh-huh. что ли, из другого ценового сегмента, но у него возможностей больше. Вот сейчас он этот прибор снимает, ставит соседу, uh-huh. а себе берет продвинутый прибор, где он может уже разделить зоны, подключить разные насосы, ну или группы, и он уже может управлять водой горячей, он может управлять котлом, он может управлять насосом скважины, он может управлять температурным режимом и датчиком открывания дверей. Он будет видеть, что у него все нормально, объемный датчик движения работает вот так. Он, кстати, посчитал, вот мы с вами говорили, экономия важная, да, он посчитал в 2 раза меньше, 42% экономии получил за счет того, что поставил самый простой прибор, не деля вот это, просто меняя установленные режимы, 3 режима, комфорт, эконом и лето, и все. И вот когда ты снижаешь температурную нагрузку на сам дом, у тебя экономия получается сама. Еще есть интересные, например, кейсы. Ну, вот у нас много монтажников, uh-huh. свыше 5000 в программе лояльности. И некоторые монтажники говорят, господи, поставил нормальную автоматику зонд, стал хорошо спать, перестали мне звонить мои заказчики. Что-то моргает, что-то происходит, что-то не то. Я могу легко на удалении, на сервисе посмотреть, что происходит, изменить. Если нужно, или успокоить заказчика. Не волнуйся, все нормально, все идет как надо, не переживай, отдыхай спокойно. Или, например, когда наше оборудование говорит, что-то не то, приходит пуш, приходит смс, звонок можно наладить, тебе звонок пройдет, напишешь, звонит зонд. Ни при каких ситуациях мы не рекомендуем игнорировать вот эту штуку. Потому что, скорее всего, в системе что-то нужно найти, это узкое место, про которым ругается автоматика, что где-то несоответствие, где-то есть короткое замыкание или еще что-то такое. Нужно это выяснить и исключить. И тогда вы будете спокойны. И у нас есть несколько примеров, что люди, игнорирующие такую тему, потом были вынуждены вкладывать дополнительные деньги в том, что исправлять то, на что автоматика обращала внимание. А он говорил, мне дополнительные вот эти сообщения нужны, они меня раздражают, убери. Мы рекомендуем разбираться и на всех обучениях монтажников. Мы говорим, ребята, пожалуйста, не игнорируйте эту схему.
5: А если говорить о ваших масштабах, потому что вы упомянули, что больше 5000 монтажников
6: по всей... Это только в программе лояльности.
5: Только в программе лояльности.
6: Только в программе лояльности.
5: А их так получается гораздо больше.
6: В Российской Федерации?
5: Да.
6: Ну, я вам скажу, порядок 60 тысяч. Вот, по моему мнению, где-то от 50 до 60 тысяч монтажников, которые есть в России, кто работает на инженерном рынке. А Москва — это может быть 10-12 тысяч.
5: Огромные вот. Цифры.
6: Да, но попробуйте как заказчик найти сертифицированного и не того, который ты делал, я видел, как делают, и типа сделает. А тот, который производитель подтвердил. Вот в программе лояльности есть то, что мы подтвердили. Там даже рейтинги есть. Если вы задаете географию, угу. например, Ленинградская область, сам Санкт-Петербург нет, а вот Ленинградская область, причем задаете Выборгский район, он вам даст монтажника, выдаст, где будет фотография. Мы рекомендуем фотографии, потому что ну, есть еще личностный выбор, что ли.
5: Конечно. Да?
6: У кого на аватарке лисичка, мы говорим, ребята, вас, скорее всего, не выберут, потому что выбирают лицо и потом смотрят соответствие, тот ли не тот. А когда видит зонд, рекомендует, все это... Мы связываемся с монтажником, когда получаем данные. Угу. Возьмешь такой объект? Возьму. Тогда даем данные клиенту, они созваниваются, договариваются, и мы в этом случае... Поэтому вот найти человека, который тебе хорошо сделает, мы увидели, что в этом тоже есть запрос. А если есть запрос, мы обязаны, как производители, это закрыть эту нишу, эту тему, потому что это напрямую влияет на продажи. Мы же понимаем, произвести это еще не все.
5: Конечно.
6: Нужно доставить до потребителя, потребителю это установить, потом потребитель доволен. И тогда мы получаем так называемый эффект кругов на воде. Мы же не даем рекламу нигде, а продажи у нас 20% в год растут, несмотря на сложную ситуацию, которая есть сейчас на рынке.
5: Валерий, а вопрос вот какой. Если такая большая страна, такое большое количество регионов, есть ли корреляция, умное слово вспомнил,
6: шикарно,
5: по запросам в зависимости от географической точки? Ну, я не знаю, запросы в Владивостоке, они вот такие. А где-нибудь Иркутск, Байкал, Сибирь, там, да, пожалуйста, Урал здесь, Поволжье, такие запросы. На юге отоплением никто не занимается, не подключают, потому что там и так тепло. Но это условно, конечно.
6: Мы тоже так думали, что на юге. Мы считали, что, например, Узбекистан более горячая страна, чем наш юг. Там отопление, ну, типа, никому не нужно. Ничего подобного. Там выпадает снег, в Ташкенте выпадает снег. Мы вот были на командировке месяц назад, и нам говорят, вам повезло, вот на прошлой неделе тут снег лежал. Мы приехали, солнце припекает голову, все дела. Вот мы сейчас говорим о чем. Действительно, мой ответ будет таков. Разница есть. И она иногда существенна. Например, Иркутск.
5: Угу.
6: Очень большие расстояния. Мы не говорим только Иркутск, где Байкал, вот даже сам Байкал, там протяженность большая. И поэтому там первое, это надежность. Второе, они хотят очень высокую точность температуры, если говорят, если уж управлять, то управлять очень высокой точностью.
5: Mm-hmm.
6: Да, очень интересная у них схема, если говорить про Иркутск. Электрический котел — это основной источник, а газовый, который на баллоне, это дополнительный источник. Если что-то произошло с электричеством...
5: Подстраховка.
6: У них всегда есть основной и резервный источник отопления. Вот там. И поэтому изделия наши должны работать с двумя видами, а лучше тремя видами котлов. И они ставят твердотопливный как дополнительный, электрический как основной.
5: Газовый резервный.
6: Газовый резервный. И там нужно оборудование, которое с тремя источниками работает. Причем с основным источником он желательно, чтобы работал по цифровой шине, чтобы можно было считывать многие параметры, чтобы можно было видеть код ошибок, если вдруг чего-то. Возьмем, например, Якутск.
5: Угу.
6: И схожий с ним тоже можно, например, взять Салехард и Верхоянск. Хотя это такие для нас здесь сидящих очень далекие. Но могу сказать, в чем разница. Они хотят видеть, есть ли у них вообще электрическое питание сейчас на источнике. Ну, то есть идет электрическое питание или не идет. Вот помимо того, что там есть газ, ну, в том же Якутске, например, они хотят еще видеть, что есть электричество. Помимо того, что по цифровой шине управляем газовым котлом, повесили как электрический, как резервный, они хотят видеть, что еще есть электричество. Нет электричества, что делать? Почему? Минус 50, быстренько кончилось электричество, газовый котел не работает, электрический не работает. Мне подрываться, бежать быстро? Насколько быстро? Понимаете, мы смотрим, что происходит с этим. Электричества нет, а что произошло? Как быстро падает температура? Успею ли я решить вопрос или там что? Поэтому вот по разнице понимаете, да? Или юг, например, кондиционирование. Более важная тема. И даже отопление решают при помощи кондиционеров. А многие на юге, ну, там не так хорошо с газом, как мы себе представляем. Потому что и твердотопленные котлы можно не везде использовать. Хотя, ну, условно говоря, в предгорных районах это нормальная схема. Но, тем не менее, вот у них кондиционирование, комфорт между улицей и помещением – это важная штука. Мы сделали инфракрасное управление кондиционированием. Мы можем задавать температуру, выключать кондиционеры, включать кондиционеры, задавать температуру с приложения с нашего. Поэтому это вот такое... В Якутске никакое кондиционирование. Ну, это та неделя, когда у них жарко, они просто радуются жизни, и все. Поэтому мы со всеми регионами работаем, мы понимаем, что нужно. Мы разные обучающие семинары делаем. Для центральной части одни, для южных другие, для Сибири и Дальнего Востока третьи. разные проекты показываем, разные схемы монтажа. Ну, например, в том же Иркутске мы увидели проект, когда на корабле стоит зонт. На корабле на корабле стоит зонт. Топится при помощи электрокотла внутренняя система. При швартовке, когда там происходят какие-то ремонтные работы, они на нем живут, и они управляют при помощи зонта, но они при этом могут уезжать, но все равно контролировать ситуацию, что происходит. Вот, например, такая тема.
5: Здорово. Валерий, я, знаете, о чем сейчас подумал? Что вы избрали для себя и своей команды очень интересный способ путешествовать по нашей стране и узнавать людей через их запросы.
6: Это да. Вы знаете, у меня даже сотрудники, не все, но многие говорят, что мы посмотрели страну совсем с другой стороны, чем мы приехали бы. Ну вот приехали вы на Байкал, вы приедете в Листвянку, вы помочите ноги в Байкале, вас свозят куда-то, вы там корюшки поедите, соберетесь и уедете обратно. Вы что видели? А тут вы видите инженерную систему, людей, которые там живут. Вам организуют места, которые они любят, а не те, куда водят
5: туристов.
6: Это совсем разные штуки. Ну, я когда был в Китае, я был в местах, где нет туристов. Я видел рынок, я люблю рынки, в принципе. Ну, не в смысле закупаться, а в смысле я понимаю, чем отличается менталитет людей от того, как устроен рынок. Да, и когда я на китайском вот таком рынке был, когда рыбки 2 сантиметра целый лоток, 4 сантиметра целый лоток, 6 сантиметров. Мы-то выкидываем, а они сушат, вялят, и они это едят как семечки. И у них вот ряд, и они там замечательно себя чувствуют. Поэтому многие сотрудники говорят, мы посмотрели страну, и только за это огромное спасибо зонту. А плюс еще мы осчастливили большое количество людей, которые получили комфорт, экономию, удобство, управляемость. То, о чем мы говорили в одном из выпусков, это вот непередаваемая штука.
5: Валерий, огромное вам спасибо за то, что открываете для себя, для нас страну вот с таких ракурсов. Мне кажется, это важно, узнавать людей и понимать, как помочь им в зависимости от того, где они проживают, какие у них есть те или иные традиции, образ жизни. Я думаю, что в следующих выпусках мы поговорим еще и о тех как раз сотрудниках компании Zond, TVP Electronics, которые помогают это сделать, потому что важно понимать, как они мыслят, что они делают.
6: Сотрудники?
5: Да, конечно. Сотрудники и вот те самые люди, которые находятся в программе лояльности, да, потому что вы тоже их знаете. Я думаю, что это заслуживает отдельного выпуска. А пока благодарю вас за то, что вы с нами.
6: Да, за то, спасибо, что вы здесь. Что пригласили. Мне очень приятно быть здесь. Спасибо.
5: У нас в гостях в рамках программы «Бизнес-среда» генеральный директор компании TVP Electronics, бренд «Зонт» Валерий Терехов. Мы продолжаем эфир.
4: «Бизнес-среда» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о делении и размножении районов Нижнего Новгорода. О том, будут ли сокращать нижегородских госслужащих. Также выпуски о городском общественном транспорте. Мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. Работа общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо «Алькантары» для обивки «Волги» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
2: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым все гонятся. Это и есть жизнь.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» 0+.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Save my soul. I am asking you to save my soul.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как отличить новую «Волгу» от старого «Джили», как в городе работают ночные автобусы, но вначале о дополнительных автобусах в Нижнем 12 июня. Работу общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. В мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Прогнозы погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Последние два рабочих дня этой недели будут довольно жаркими, с температурой от 22 до 27 градусов. Небольшой дождь нейросеть Яндекса допускает лишь сегодня утром. В остальное время будет облачно с частыми прояснениями.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута.
1: И получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
5: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
6: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву.
7: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
2: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о делении и размножении районов Нижнего Новгорода. О том, будут ли сокращать нижегородских госслужащих. Также выпуски о городском общественном транспорте. Мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. Работа общественного транспорта усилена.

в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо «Алькантары» для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Без тебя жизнь.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как отличить новую «Волгу» от старого «Джили», как в городе работают ночные автобусы, но вначале о дополнительных автобусах в Нижнем 12 июня. Работу общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. В мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили» Манджаро. Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Прогнозы погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Последние два рабочих дня этой недели будут довольно жаркими, с температурой от 22 до 27 градусов. Небольшой дождь нейросеть Яндекса допускает лишь сегодня утром. В остальное время будет облачно с частыми прояснениями.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: 20 и 21 июня. В Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21.

0: хорошо.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о делении и размножении районов Нижнего Новгорода. О том, будут ли сокращать нижегородских госслужащих. Также выпуски о городском общественном транспорте. Мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. Работа общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО СЗ «Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

FM радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о планах на эту пятницу в Нижнем Новгороде. О состоянии рынка жилья Нижегородской области. Также в этом выпуске новостей о воде и слабом алкоголе. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Вот жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5 процентных пунктов. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Последние два рабочих дня этой недели будут довольно жаркими, с температурой от 22 до 27 градусов. Небольшой дождь нейросеть Яндекса допускает лишь сегодня утром. В остальное время будет облачно с частыми прояснениями.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

меня, ты не болей. Потому что пока меня ты ждешь, не болей.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте «Приятная-стоматология.рф». Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: ценности в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, восьмиступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика, надежный для
5: работы. То получается здесь... Вина пациента очень большая получается.
6: Хорошо. И вот у меня вопрос. Те, кто носит брекеты, часто сталкиваются с тем, что после брекетов у некоторых все равно остается некий дискомфорт. Это норма или здесь тоже нужно продолжить какое-то наблюдение, терапию для того, чтобы избежать его?
5: В зависимости, как бы, с чем этот дискомфорт связан, потому что не всегда это бывает стоматологическая причина, да, то есть, как бы, может быть, какая-то неврологическая история, например, если вдруг, не знаю, застудили нерв там, вот, поэтому здесь, как бы, относительно жалоб пациента, то есть тоже мы стараемся провести диагностику и понять, с чем, как бы, конкретно этот дискомфорт связан. Если это причина стоматологического характера, то, конечно, то есть мы, как бы, проводим какие-то детализации и, ну, назначаем вот лечение. Да.
6: Да, то, что вы, мне кажется, Юля, перечислили с Михаилом вместе, в тот пул врачей, который задействован, да, это вот как раз, чтобы избежать вот таких вот моментов. Михаил, а для ортопедии

0: Да что значит правильная нагрузка?
1: Я думаю, что речь идет скорее об окклюзионной нагрузке, то есть о нагрузке при смыкании зубов. То есть это правильная нагрузка, это когда все зубы функционируют как одна команда. Никто из членов этой команды не перегружен, не находится в какой-то избыточной нагрузке, и вся зубочелюстная система функционирует гармонично.
0: А человек как-то сам это может понять? Ну, условно, сидит, смыкает челюсть и понимает, так, что-то у меня, это вот эта шестерка там нижняя, там, да, перегружена. Или это нужно вот как раз с помощью грамотного специалиста, ортопеда, на специальном оборудовании?
1: Часто к нам пациенты обращаются уже с какой-то жалобой, и мы, оценивая ситуацию, понимаем, что именно вот перегрузка или неправильное смыкание, какая-то ортопедическая нестабильность окклюзионная, она является причиной. Но пациент все-таки приходит с какой-то жалобой уже. То есть это либо напряжение мышц, либо действительно, может быть, какой-то причинный зуб. То есть всегда есть причина. Всегда.
0: Отлично. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, потому что дальше будет еще интереснее. У нас в гостях стоматолог-ортодонт Юлия Терещенко, стоматолог-ортопед Михаил Никифоров. Это Бионика клиника, друзья, стоматологии, где идеально гармонично сочетаются инновационные технологии и природа. Продолжим задавать острые вопросы нашим специалистам. Это программа «Будьте здоровы» на радио «Рандеву». Вернемся в студию через минуту.
2: В эфире программа «Будьте здоровы». На одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
3: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
4: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
6: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Будьте здоровы на радио «Рандеву». Программа о самом важном.
0: Друзья, это программа «Будьте здоровы» на радио «Рандеву». Мы возвращаемся в студию. В гостях у нас, напомню, стоматолог-ортодонт Юлия Терещенко, стоматолог-ортопед Михаил Никифоров, Бионика клиник, стоматологии, где идеально гармонично сочетаются инновационные технологии и природа. Мы сегодня пригласили двух специалистов из области стоматологии для того, чтобы задать пул таких вот острых вопросов, на которые обычно, мне кажется, не хватает времени. Ты приходишь по записи, ты пришел, сел в кресло, тебе поставили капу и, не знаю, там что-то еще. Как там задашь вопрос? Только на пальцах. А вот здесь мы можем. Мы уже поговорили и про ортодонтическое направление, про ортопедов мы начали эту тему раскрывать. И мы поняли, что правильная нагрузка оценивается, конечно, уже когда есть некий дискомфорт, человек пришел, и вот здесь можно понять, что выбивается, да? И вот как раз у меня такой вопрос. Форма и высота зубов, они как-то влияют вообще на комфорт? Ну, понятно, что мы не можем выбрать, да, себе форму зуба, но есть ли какие-то предрасположенности? Например, человек понимает, что вот с такой формой зубов тут лучше почаще ходить к стоматологу.
1: К счастью для всех, для нас, мы можем выбрать форму зубов. И, собственно, это является, ну, одной из задач, наверное, ортопеда – подобрать гармоничную по функции и по эстетике форму для пациента. Ну, наши пациенты, конечно, приходят с определенным картиной, то, чего бы они хотели, а мы уже смотрим, можем ли мы это реализовать на практике. Зачастую запросы наших пациентов нереализуемы по причине функциональной. То есть, например, кто-то хочет очень длинные зубы. Зачастую я сам отказываю некоторым пациентам. Чаще это молодые пациенты, которые, может быть, не до конца оценивают последствия стоматологического лечения в раннем возрасте. То есть молодые люди приходят там с винирами в погоне за красотой. И когда я вижу здоровые, нетронутые зубы, у меня все равно как бы профессиональная, моя, назовем это профессиональной совестью, не позволяет брать в работу такие зубы, обтачивать, ну, назовем это своим, уничтожать зубы молодых пациентов. Поэтому, да, форма диктует и движение, и комфорт пациента, но иногда это бывает препятствием для лечения пациента.
0: А вообще часто вот люди приходят, ну, будем говорить так, насмотревшись социальных сетей, да, и вот хочу... Венера же это, по сути дела, накладка. Такая, ну, фигурная, похожая на зубы, но скрывающая тельные дефекты. То есть ее предназначение такое, или я ошибаюсь?
1: Венера — это скорее история про эстетику. Чаще всего иногда бывают показания функциональные, но наши пациенты в большинстве своем приходят именно за эстетикой, и Венера — это всегда вот именно про это.
0: А часто приходится отговаривать людей, допустим, ну, как это называют, люди с очень белоснежной улыбкой, да, вот когда ставят неестественные белизны, там...
1: Хорошо, что этот тренд, наверное, прошел. Ну, вот как мне кажется. Может быть, у нас просто клиника ориентирована на более биологически естественные зубы и сохранение своих зубов. И поэтому, может быть, возможно, это заблуждение. Наши пациенты, у них нет запроса на какие-то очень яркие белоснежные зубы. А сейчас все-таки тренд на натуральный цвет, на натуральную прозрачность. Это хорошо. Это очень хорошо.
0: А если говорить, вот, опять же, за тронуть тему брекетов, но вот с точки зрения ортопеда. Когда после брекетов, бывают ли такие случаи, что нужна реставрация, допустим, и виниры после брекетов?
1: Ну вот у нас сейчас с вами такая совместная консультация, и вот такие совместные консультации проходят с пациентом в начале его лечения. И я как ортопед оцениваю сохранность зубов на вот сегодняшний день на приеме. А Юля оценивает положение зубов. Ну, то есть я тоже оцениваю, но доверяюсь ее профессиональному мнению.
7: Вот. Ну, вообще, вот если как бы посмотреть на неправильный прикус, да, все-таки у нас зубы в неправильном прикусе расположены некорректно, да, и жевательная нагрузка распределяется между ними неравномерно. Соответственно, из-за этого очень часто как бы бывает такое, что у нас зубы стираются от повышенной нагрузки, и стираются они тоже не одинаково. И как ортодонт, то есть всех пациентов предупреждаю, что возможно какие-то минимальные вмешательства все-таки они должны быть. Почему? Потому что, чтобы у нас был хороший стабильный результат, у нас должны все-таки ткани зубов, которые стерлись, они должны быть восстановлены, потому что есть определенная высота. Иначе ни один ретенционный аппарат не сдержит как бы наши зубы, если они будут клинически короткие. И то есть как бы и просто это будет даже некрасиво. То есть если мы будем выравнивать зубы, как сказать, разные длины относительно режущего края, да, не будет эстетики по десневому контуру, то здесь в любом случае должна быть потом какая-то либо ортопедическая, либо терапевтическая часть. Здесь уже как бы пациенты совместно с ортопедом-терапевтом, да, как бы решают, какой вариант им больше подходит. Но в любом случае, как бы и в процессе лечения, то есть мы стараемся зубы хотя бы временными эстетичными реставрациями перекрыть, выставить все идеально по линейке, чтобы улыбка выглядела не только, как бы, чтобы зубы были не только ровные, но чтобы и улыбка была красивая, чтобы она была гармоничная, ну и чтобы мы могли понимать, да, то есть как бы сколько нам нужно еще этой высоты. То есть в любом случае на этапах лечения тоже направляю к Михаилу пациентов для того, чтобы он сказал свое профессиональное мнение о том, где нужно еще добавить, может, высоты, где подтянуть, где наоборот как-то немножко скорректировать. Потому что Михаил у нас как дирижер нашего стоматологического оркестра.
0: Да. Здорово. Вот, наконец-то мы выяснили, кто у вас главный.
7: Он будет задавать как бы пациенту итоговую работу, да, то есть, и, конечно же, мы должны все подстроить таким образом, чтобы у нас и функционально, и эстетически все сложилось.
0: А если вот говорить про план лечения, который вы вот разрабатываете, бывают ли такие случаи, насколько они бывают часто, что по ходу лечения этот план приходится менять?
7: Конечно, бывают. Во-первых, мы всегда, планируя лечение, то есть мы как бы можем предполагать какие-то нюансы, но все-таки человеческий организм — это не как там компьютер, да, то есть есть определенные внешние факторы, которые могут влиять на ход лечения, и бывают непредвиденные тоже ситуации. Конечно же, мы с пациентом проводим определенного рода беседу, что вот как бы так сложилось, вот, и в целом, то есть пытаемся найти какой-то путь, компромисс, так как будет лучше для пациента. Потому что наша задача как бы не продолжать делать вид, что все нормально, и продолжать делать то, что мы делаем, да, а все-таки наша задача вылечить человека, а не покалечить. Поэтому, конечно, бывает иногда такое, что мы меняем план лечения в силу определенных обстоятельств, но как бы мы всегда согласовываем этот момент с пациентом. Я лично на каждом приеме всегда говорю пациенту, что мы сделали, что будем делать, какой как бы эффект мы на какой-то период времени ожидаем. То есть как бы пациент, приходя в клинику, всегда в курсе, что с ним происходит, он примерно представляет, что с ним будет происходить дальше. То есть у нас с каждым пациентом такие небольшие ликбезы. Возможно, мои пациенты выходят немножко ортодонтами из кабинета.
0: Слушайте, это здорово. И, наверное, еще один вопрос, который мне кажется важным. Вот клиенты, пациенты, кто приходит и доверяет вам, очень важное в своей жизни здоровье зубов, потому что от этого, как мы уже выяснили, да, в первой части программы вообще завязано все. Как они реагируют на такой вот комплексный командный подход к решению их задач? Вы чувствуете их, не знаю, удивление, восторг или какие-то вопросы, а точно мне все это нужно?
7: В целом, как бы, вопросы бывают разные, вот, все-таки и темперамент у людей разный, да, то есть мы как бы, как профессионал, да, то есть если ко мне обратились за моим профессиональным мнением, я как бы говорю его честно и открыто. Конечно, как бы иногда бывает, что пациенты не соглашаются на что-то, да, но как бы в целом есть и другие, наверное, доктора, которые, может быть, сделают так, как хотят, но я всегда за целесообразность лечения, да, то есть как бы я стараюсь все-таки пациенту донести информацию о том, почему как бы данный план лечения нам нужно провести именно таким образом. И, соответственно, как бы многие пациенты спрашивают, ну вот если я там ничего делать не буду, что тогда? Такие вопросы очень часто бывают, то есть мы как бы можем рассказать просто те риски, которые у нас могут произойти, соответственно, ну, как бы мы не можем им гарантировать того, что там с ними это на 100% ну, как бы действительно случится.
0: Да, мы можем, реально,
7: да, мы можем описать определенные клинические картины, сказать, что вот может быть вот так, и как бы, соответственно, дальше уже человек принимает выбор сам.
0: Слушайте, ну, мне очень нравится, что есть этот момент, когда все по-честному. Потому что, ну, честно могу сказать я, приходя к стоматологу, ты не всегда понимаешь какую-то терминологию, ты не всегда понимаешь, почему столько действий нужно сделать. Но вот тут как раз возникает момент доверия, когда ты видишь, что люди к тебе относятся с уважением как к человеку прежде всего и помогают решить проблему, они говорят о каких-то, не знаю, там, куча параметров, характеристиках, и выставляют тебе огромный счет, да, я надеюсь все-таки, что, даже не надеюсь, я уже понял и почувствовал, что в вашем подходе вот больше человечности, и это правда импонирует. Михаил, есть ли вам что добавить про тех, кто обращается к вам за помощью? Вы же дирижер. Как вы видите реакцию, когда человек получил командную такую вот работу, получил результат? Есть ли ценность в глазах пациентов, когда они выходят из-под ваших рук?
1: Ну, ценность — это вообще пациент должен осознавать ценность этого лечения в самом начале. То есть для этого и нужен, собственно, командный подход, потому что пациент приходит уже с комплексной проблемой, как правило. И зачастую один специалист даже в рамках там, одной клиники не сможет решить весь комплекс накопленных вот к сегодняшнему дню у пациента проблем. То есть это вполне логично, что нам потребуются смежные специалисты, там, терапевты, хирурги. Мы, да, я дирижер, но мне нужны музыканты хорошие в команде. Поэтому, когда пациент видит, что над ним работает там не один Михаил, а вообще вся клиника, как бы, ну, это дорогого стоит. И его не пытаются ввести в какое-то заблуждение, все с ним честны до конца. Даже если что-то не получилось с первого раза, можно пересмотреть план, как мы уже обсудили, можно повторить что-то. Медицина всегда предполагала некое искусство врача все еще, несмотря на век цифровых технологий и искусственного интеллекта, все еще пока решает врач. Поэтому команда – это самое главное, и командный подход.
0: Мне кажется, в этом большой плюс, что человек по-прежнему стоит у дирижерского пульта, а не искусственный интеллект.
1: Вы знаете, дирижер еще и сомневается. Вот нужно все-таки не забывать, что нужно, не нужно быть до конца вот уверенным в чем-то. Должно быть некий такой скепсис и сомнение. И вот мои коллеги в составлении этого комплексного плана, они вот это сомнение во мне убирают. То есть то, чего не знаю я, возможно, делали и уже практикуют они.
0: Здорово. Михаил, Юлия, огромное вам спасибо. Мне кажется, мы ответили на такое количество вопросов, что сэкономили немало денег тем, кто просто бы хотел прийти на консультацию к хорошим стоматологам, ортодонтам и ортопедам. У нас в гостях Юлия Терещенко, стоматолог-ортодонт, стоматолог-ортопед Михаил Никифоров, клиника «Бионика Клиник». Это стоматология для всей семьи, где идеально гармонично сочетаются инновационные технологии и природа. Спасибо вам огромное.
7: Спасибо.
0: Друзья, это программа «Будьте здоровы» на радио «Рандеву». Мы продолжаем эфир.
2: В эфире программа «Будьте здоровы» на радио «Рандеву». Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. «Радио Рандеву».
6: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.
1: И снова музыка. Радио «Рандеву».
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в четырех авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на пятом этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на пятом этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о планах на эту пятницу в Нижнем Новгороде, о состоянии рынка жилья Нижегородской области. Также в этом выпуске новостей о воде и слабом алкоголе. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок-острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Вот жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5 процентных пунктов. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: По Последние два рабочих дня этой недели будут довольно жаркими, с температурой от 22 до 27 градусов. Небольшой дождь нейросеть Яндекса допускает лишь сегодня утром. В остальное время будет облачно с частыми прояснениями.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
9: No, I can't take one more step towards you.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю. Нельзя сказать короче люблю.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: вода в пластиковых бутылках перестала считаться безопасной. Слабоалкогольных напитков стали производить гораздо меньше. Но вначале о воде в водоемах Нижегородской области. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15 процентных пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок-острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Ввод жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5% пунктов. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Is everything good?

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Я боюсь высоты. Парашют не открывался над моей головой. Я не ходил в горы, не ползал по скалам. Я не пил из горных рек, не нырял в бездну с аквалангом. Я не видел летучих рыб, потому что я здесь живу. Вот здесь, недалеко. Но я тебя люблю. Я люблю тебя, как могу, как умею, как умею.

0: здесь выше облаков, не доставал жемчужин со дна. Но я знаю, где в этом городе можно купить свежие цветы. Даже ночью я не пишу стихи, но я умею читать, я умею рассказать, пусть даже не свои приключения. Я смогу припарковать машину там, где другие не смогут. Я наизусть знаю схему метро, мне хватает 5 часов сна. И несмотря на новости по телевизору и по радио, и на биржевые сводки, я думаю только о тебе. Я люблю тебя, я здесь живу, тут недалеко. Живу как умею, как умею, как умею.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
5: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
1: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о планах на эту пятницу в Нижнем Новгороде, о состоянии рынка жилья Нижегородской области. Также в этом выпуске новостей о воде и слабом алкоголе. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок-острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Вот жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5% пунктов. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидромедцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: погоды ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Последние два рабочих дня этой недели будут довольно жаркими, с температурой от 22 до 27 градусов. Небольшой дождь нейросеть Яндекса допускает лишь сегодня утром. В остальное время будет облачно с частыми прояснениями.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Мои друзья, расскажите мне, как вы. Если честно, я без вас, как без воды.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: вода в пластиковых бутылках перестала считаться безопасной. Слабоалкогольных напитков стали производить гораздо меньше. Но вначале о воде в водоемах Нижегородской области. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок-острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Ввод жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5% пунктов. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о планах на эту пятницу в Нижнем Новгороде. О состоянии рынка жилья Нижегородской области. Также в этом выпуске новостей о воде и слабом алкоголе. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Вот жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5 процентных пунктов. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: вода в пластиковых бутылках перестала считаться безопасной. Слабоалкогольных напитков стали производить гораздо меньше. Но вначале о воде в водоемах Нижегородской области. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок-острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Ввод жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил

0: Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5 процентных пунктов. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как отличить новую «Волгу» от старого «Джили». Как в городе работают ночные автобусы. Но вначале о

0: дополнительных автобусах в Нижнем 12 июня. Работу общественного транспорта усилят в День России. 21 автобус и 2 электробуса вечером 12 июня будут ходить по усиленному графику в местах проведения праздничных мероприятий, о чем сообщили в ЦРТС. В усиленном режиме, помимо прочего, будут ходить автобусы номер 1, 2, 43, 45, 72 и 90, а также электробусы 13 и 31. Также в Нижнем изменят расписание новых ночных автобусов. Это связано с пробками на Нижневолжской набережной, из-за которых общественный транспорт не успевает прибывать в срок, о чем также сообщили в ЦРТС. В связи с этим планируется скорректировать расписание. Напомню, что ночные автобусы были запущены 1 июня и будут работать до конца сентября. В мэрии уклончиво рассказали, будет ли разделение Нижегородского района. В Нижнем завершился анализ данных для разделения Нижегородского района на историческую и жилую части ради более эффективного управления. Как сообщили в горадминистрации, проведен комплекс мероприятий, в рамках которого изучены социально-экономические, инфраструктурные и демографические показатели. Вопрос остается в поле зрения и будет рассматриваться в рабочем порядке с учетом приоритетов комфорта и благополучия нижегородцев. Также сообщалось о возможном сокращении сотрудников органов региональной власти на 15%, но позднее эта информация была опровергнута. Вместе с тем в пресс-службе регионального правительства рассказали, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления. Проработка подобных мер будет вестись при планировании бюджета на следующий год с учетом экономических прогнозов. И найдено отличие между новой «Волгой» К50 и «Джили Манджаро». Одним из ключевых изменений стала поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Об этом написал журнал «За рулем». Кроме того, вместо алькантары для обивки в «Волге» используется эко-кожа. Объем бачка стеклоомывателя увеличили с 4 до 5 литров. Также для новой модели готовят более широкий перечень комплектаций. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: вода в пластиковых бутылках перестала считаться безопасной. Слабоалкогольных напитков стали производить гораздо меньше. Но вначале о воде в водоемах Нижегородской области. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило 3,5%. Производство крепкого алкоголя уменьшилось на 2%, вин стали производить на 15% пунктов меньше. Эксперты связывают это с изменениями структуры спроса. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет

0: Празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок-острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Ввод жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5 процентных пунктов. И питьевую воду в Нижегородской области лучше кипятить. Такой вывод сделал представитель регионального Минздрава Алексей Никонов, полистав доклад Роспотребнадзора. Как он написал, вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. Из такой тары вымывается микропластик, фталаты и бисфенол, а кипячение помогает связать большую часть микропластика. Также Никонов посоветовал использовать для воды стеклянную тару. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне.

охранное поле. Каждый из нас свой и сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю или ломать границы и делать историю.

Радио Рандеву. FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о планах на эту пятницу в Нижнем Новгороде. О состоянии рынка жилья Нижегородской области. Также в этом выпуске новостей о воде и слабом алкоголе. В Нижнем Новгороде в эту пятницу, 12 июня, пройдет празднование Дня России. Основные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Запланированы различные активности, гастрофестивали и выступления. Главной приглашенной звездой в Швейцарии станет группа «Моральный кодекс» на ярмарке «Рок-острова». Также различные мероприятия запланированы в парке 1 мая и в Кстове на площади Ленина. Ввод жилья в Нижегородской области с января по апрель сократился на треть. Введено было менее 400 тысяч квадратных метров. Объем строительства в регионе за этот период по сравнению с прошлогодним сократился на четверть. Об этом сообщил Нижегородстат. Напомню, за прошлый год ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,5 процентных пунктов. Вода в водоемах области прогрелась выше 20 градусов. Об этом агентству NewsNN рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева. Она отметила, что особенно благоприятными для купания будут предстоящие выходные, когда ожидается жаркая погода. Тем временем в Нижнем зафиксирован первый случай циркариоза у ребенка, который искупался в Светлоярском озере в Сормовском районе. В Нижегородской области существенно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Согласно данным ЕГАИС, с января по май слабоалкогольной продукции произведено на 39% меньше, чем год назад. В целом по стране снижение составило